0: ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱩᱛᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱚᱞ ᱜᱩᱨᱩ ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱱᱟᱨᱟᱣᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱜ ᱟᱠᱚ ᱯᱩᱨᱱᱚᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱧᱮᱱᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ

ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱚᱥᱴᱤᱠ ᱞᱟᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱥᱴᱤᱠ ᱞᱟᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, ᱢᱩᱱᱰᱟᱹᱨᱤ, ᱦᱚ, ᱩᱨᱟᱝ, ᱵᱤᱨᱦᱚᱲ, ᱠᱚᱭᱟ, ᱠᱷᱟᱲᱭᱟ, ᱠᱩᱰᱩᱠ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱜᱚᱡᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱫᱩ ᱪᱟᱸᱫᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱣᱟᱜ ᱟᱦᱞᱟ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱚᱞ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱨᱮ 30 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱮ 30ᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ 30 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱞ ᱥᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱟᱨ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 6 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ 6 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱟᱦᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ, ᱟ, ᱤ, ᱩ, ᱮ ᱟᱨ ᱚ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱚ ᱚᱛ ᱚ ᱚᱝ ᱚᱞ, ᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱟ ᱟᱠ ᱟᱡ ᱟᱢ ᱟᱹᱣ, ᱤ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱤ ᱤᱥ ᱤᱥ ᱤᱧ ᱤᱨ, ᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱩ ᱩᱪ ᱩᱴ ᱩᱱ ᱩᱭ, ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱮ ᱮᱯ ᱮᱲ ᱮᱱ ᱮᱲ, ᱚ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱩ ᱩᱴ ᱩᱯ ᱩᱝ ᱩᱦ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ 30 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱚᱲ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲ ᱨᱟᱹᱲ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱟᱨ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱩ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ, ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ, ᱨᱮᱞᱟ, ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ, ᱚᱦᱚᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱚᱲᱚᱝ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱲᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱮ ᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟ ᱨᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩᱨᱮ ᱚ ᱟᱲᱟᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱞᱩᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱟᱨ ᱩᱰᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱚᱛ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱯᱩᱨᱤ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱛ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱢᱵᱤᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱛ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱛ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱛ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱤ ᱟᱨ ᱩᱰᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱛᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱛ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚ ᱚ ᱫᱚ ᱜᱩᱰᱩ ᱨᱮᱰ ᱠᱮᱠᱚ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱛᱮᱠᱚ ᱚ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱩᱞᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱪᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱚ ᱚ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱚ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱪᱟᱦᱟᱣᱚᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚᱲᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱰᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱚᱪᱟᱛᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱚᱝ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱝ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱦᱟᱵ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱩᱴᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱞᱩᱴᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚᱝ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱚᱲᱚᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱰᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ

ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮ ᱯᱮᱱ ᱯᱮᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱫᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ

ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱪ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤ ᱮᱭᱤᱪ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱪᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱪ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱟᱨ ᱪᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱪ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱩᱫ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱫ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱚᱨᱛᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱬ ᱩᱬ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱛᱮᱨᱚᱢ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱵᱷᱩᱬᱩ ᱵᱷᱩᱬᱩ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱬ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱬ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱭ ᱩᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱚᱝ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱭ ᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱭ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱥᱛᱚ ᱤᱭᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱮ ᱮᱯᱷ ᱮᱲ ᱮᱱ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱞᱚᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱥᱟᱨᱮᱲ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱞᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱯ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱯ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱮᱯᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱮᱯᱲᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱯ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱯᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱰ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱮᱲᱦᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱲᱦᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱰ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱰ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱰᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱲ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ ᱠᱚ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚᱱᱛᱚ ᱱᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱮᱨᱮᱲ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱤᱲᱟᱹ ᱯᱷᱟᱸᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱨᱮᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱥᱮ ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱲ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱞᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱮᱨᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮ ᱮᱯᱷ ᱮᱲ ᱮᱱ ᱮᱲ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱟᱦᱟ ᱳ ᱱᱚᱣᱟ ᱳ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱳ ᱳᱴ ᱩ ᱩᱦᱚ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱳ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱳ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱳ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱳ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱲᱚᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱳ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱳ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱳ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱳ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱳᱴ ᱩᱴ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱩᱴ ᱫᱮᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱵᱫᱷᱩ ᱥᱮ ᱩᱴ ᱩᱴᱩ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱴ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱳᱴ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱴ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱴᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱳᱴ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱯ ᱩᱯ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱯ ᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱯ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱯ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱵᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱯ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟ ᱨᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱩᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟ ᱨᱟᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱪᱟᱦᱟᱵᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱩ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭᱚᱝ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱲᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱢ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱵᱽᱞᱤᱭᱩ ᱮᱱ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ

0: ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱩᱦᱩᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱩᱦᱩᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱵ ᱡᱩᱨ ᱮᱫᱽᱨᱮᱛᱮ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱠᱮᱨ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱟᱹᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱲ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱩᱨ ᱛᱮ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱚᱲᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱦᱩ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱚᱵᱚᱞ ᱮᱭᱤᱪ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱷ ᱜᱷ ᱪᱷ ᱡᱷ ᱯᱷ ᱵᱷ ᱰᱷ ᱫᱷ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱥᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱟᱨ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ 30 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱞ ᱥᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱟᱨ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱢᱩ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱨᱮᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ ᱚᱦᱚᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱥᱴᱤᱠ ᱞᱟᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱛᱤᱭᱩᱜᱚᱜ ᱨᱚᱲ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚᱭ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱩᱛᱮ ᱥᱟᱰᱮ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱞ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱪᱚᱴᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱞᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱨᱠᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱭ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱦᱚᱫ ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚ ᱟᱡ ᱩᱫ ᱟᱨ ᱩᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱚᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱦᱚᱫ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱚᱞ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱯᱨᱚ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ